0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви седьмое воскресенье Пасхи, особым образом посвященное духовному значению единства в церкви и познанию троичной природы Бога. Господь Бог – Вседержитель. Он пожелал, чтобы все Его творение стало едино с Ним, а для этого нам, христианам, необходимо взять на себя ответственность за весь сотворенный Богом мир, за всю человеческую семью. Мы же должны помнить, что до вторжения в мир греха в нем царила первозданная гармония. Вспомним сегодня святителя Василия Великого, он писал: «У людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек нашего естества». Итак, единство начинается с сознания необходимости нашего уподобления подлинному образу Божию, заложенному в наших сердцах самим Творцом, дабы мы могли возрастать. В современном человеческом обществе слабые и беззащитные, дети и женщины, бедные и престарелые постоянно подвергаются насилию, и это обстоятельство побуждает христиан открыть свои уста и единым голосом восстать против всякого рода насилия. Именно в этом и заключается единство, устремленное к осуществлению подлинного общения со всеми теми, кто отвечает на призыв Иисуса Христа к борьбе со злом, который господствует сегодня в мире. Иисус Христос снова и снова возносит свою молитву Отцу, дабы Его голос был услышан. Полученные нами слова Бога должны не только провозглашаться, но и претворяться в жизнь. И только так мир узнает, что мы воистину суть ученики единого Бога и уверует в того, кого послал Отец ради спасения мира. Сестры, братья, на земле нет такого единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое истинное единство нашлось бы только на небе. На небе несравненная любовь Пресвятой Троицы, Отца, Сына, Духа Святого. Эта любовь соединяет три лица в единое существо, так что уже не три Бога, но единый Бог, живущий триединой жизнью. Тайна Троицы до конца непостижима нами,

0: ибо превосходит возможности нашего разума, но непостижимое через веру и жизнь по вере непрестанно открывается нам, становясь источником вечной жизни. Вера глубже и проникновение нашего рассудка. Вера зовет нас к постижению божественных тайн не путем каких-то логических, научных исследований, а путем пребывания в Слове Иисуса Христа. Так и написано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». На этом пути пребывания в Слове Иисуса Христа человека встречает Бог и вселяется в душу его. И тогда перед человеком встает беспредельная полнота, полнота и истина божественного бытия, которое есть не что иное, как любовь Бога к нам. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем Христос и молился Небесному Отцу. «Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет. И слава Богу за все!»
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Университеты предназначены для целостного образования человека, включающего его интеллектуальные и нравственные аспекты, ответственность, свободу и стремление к общему благу. Они выпускают из своих стен людей, умеющих основательно мыслить, вести открытый диалог и поступать по справедливости. В послании по случаю 60-летнего юбилея Боливийского католического университета Святого Павла Папа Лев XIV напоминает о призвании университетов в целом и, в частности, католических вузов. Университетское образование — не то же самое, что обретение технических знаний и утилитаристских сведений. Прежде всего, академические сообщества содействуют защите и продвижению достоинства человека и культурного наследия посредством научного поиска. Папа остановился в особенности на девизе Боливийского католического университета «Veritas in Caritate». Он выражает понимание миссии университетов как таковых в свете веры. Для христианской традиции истина не просто интеллектуальный идеал или абстрактная концепция. Она идентифицируется с самой личностью Иисуса Христа, подчеркивает Святейший Отец. Таким образом, Caritas in Veritate выражает призвание академической общины, стремящейся объединить знания и жизнь, ум и этику, веру и разум, академический уровень и гражданскую ответственность.

14 мая в городе Сан-Джованни-Ла-Пунта на Сицилии состоялась заупокойная месса по сестре Надир Сантуш-да-Сильва, кармелитке из Бразилии, погибшей 11 мая на побережье при попытке спасти сестер своей общины во время внезапного шторма. Евхаристическое богослужение в церкви святого Иоанна Крестителя возглавил архиепископ Катании монсеньор Луиджи Рена. Сестра Надир принадлежала к конгрегации кармелиток «Посланниц Святого Духа». Она родилась 10 августа 1980 года в Бразилии, в штате Баия. Ее путь к вере был отмечен глубокими внутренними поисками и радикальным обращением, о чем свидетельствуют ее духовные наставники. По их словам, она не принимала духовной посредственности, но неизменно стремилась к полноте и подлинности отношений с Богом. В своей монашеской жизни сестра Надир руководствовалась словами святого Иоанна Павла II, ставшими для нее духовным девизом: «Любовь помогла мне понять все». Трагедия произошла во время отдыха сестер у моря. Внезапные волны накрыли монахинь, находившихся у самой кромки воды. Сестра Надир без колебаний первой бросилась на помощь своим сестрам. Ей удалось спасти сестер, однако, потеряв силы, она ушла под воду. Несмотря на попытку одной из монахинь вытащить ее на берег, спасти сестру Надир не удалось. Смерть монахини вызвала глубокую скорбь по всей Италии и в ее родной Бразилии. Вместе с тем ее гибель воспринимается как свидетельство жизни, полностью отданной Богу и ближним, вплоть до дара собственной жизни. Последние минуты монахини стали выражением той жизни, которую она сама описывала как путь любви и самоотдачи. В этом ключе ее уход воспринимается Церковью как свидетельство евангельских слов «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Прощание с сестрой Надир на Сицилии, земле, которую она особенно любила, стало не только моментом скорби, но и молитвенного размышления о смысле жертвы, любви и верности призванию до конца. У входа в храм сестры ее конгрегации приняли гроб с телом усопшей и внесли его внутрь на своих плечах, как знак благодарности и как отголосок той заботы, какой она сама их сопровождала.

В сегодняшнее седьмое воскресенье Пасхи Церковь напоминает верующим, что призвание учеников Иисуса – пребывать в Боге. Нам не нужно завоевывать Его любовь. Это дар, и поэтому Он нам ничего не стоит. Следовательно, наша главная задача заключается в том, чтобы пребывать соединенными с Ним, как ветви с виноградной лозой. Это может быть сделано в той мере, в какой мы даем любовь другим. Чем больше любовь к Богу распространяется в нашей жизни, тем больше она охватывает ближних и изменяет их жизнь. В этот момент мы ощущаем силу, с которой распространяется эта любовь. Нужно всего лишь доброе слово, теплая улыбка, жест приветствия, сердечная молитва для распространения той любви, которую мы получили без каких-либо заслуг с нашей стороны. Тогда радость входит в наше сердце, и мы становимся по-настоящему учениками и свидетелями Господа Иисуса Христа, какими были апостолы после воскресения Учителя. Сегодняшнее первое чтение из книги «Деяний апостольских» говорит, что Бог избирает Своих учеников совершенно разными путями. Есть призвание Петра и первых апостолов, о котором рассказывается торжественно, и есть призвание Матфея, призванного следовать за Христом как бы случайно. Но каким бы ни был этот путь, для всех апостолов есть особое призвание – возвещать то, что они слышали, и свидетелями чему стали в своем общении с Иисусом. То, что важно в очах Бога, это время, которое мы посвящаем Ему. Матфей, чье имя на еврейском языке означает «дар Божий», является одним из первых учеников Иисуса. Об этом апостоле ничего не говорится в Евангелии. Его имя упоминается лишь в Деяниях апостольских, в описании человека, избранного на место 12-го апостола, Иуды. Святой Матфей был глубоко предан Иисусу. Все его знали как одного из тех, кто последовал за Учителем с самого начала. Но кроме этого эпизода избрания, Матфей остается для нас великим незнакомцем. Он не написал ни Евангелия, ни послания. Нам неизвестны какие-либо подробности его миссионерской жизни. Но он – апостол Иисуса Христа, один из 12 избранных. Новый апостол переживает с собратьями ослепительный опыт Пятидесятницы, прежде чем пойти, как и другие, по дорогам мира проповедовать Евангелие спасения. Тот факт, что Матфей занял место, оставленное пустым после Иуды, символически открывает для нас бремя и честь занять это место и стать апостолами в мире, где мало апостолов, в мире, который жаждет спасения. В это воскресенье Церковь предлагает нам второе литургическое чтение из первого послания святого Иоанна. Апостол наставляет: «Любовь к Богу будет подлинной, лишь когда она заменит собой страх. Если у нас есть Бог, который возлюбил нас первыми и продолжает любить нас, даже несмотря на наши недостатки и слабости, чего же нам бояться?» К сожалению, образ Бога, всемогущего в гневе, а не в милосердии, все еще трудно искоренить из представления многих верующих. Когда отношения между родителями и детьми основаны на страхе, едва ли в этом случае можно говорить о любви. Но так не должно быть для детей Божьих. День суда, о котором говорит апостол Иоанн, это встреча с любовью Отца, который Иисус учил во время своего служения на земле. Совершенство любви – это упование на Бога в судный день, ибо Господь относится ко всем верующим как к возлюбленным детям.

Святой Иоанн является также автором сегодняшнего евангельского отрывка. Прослушаем его. «В то время Иисус возвел свои очи на небо и сказал: „Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Господь напоминает нам, что Его ученики не от мира сего, как и Он Сам. Это означает, что хотя наша жизнь проходит в мире, мы не должны принимать его логику. Мы не принадлежим к этому миру. Когда христианин начинает мыслить мирскими критериями, он смешивается с массой и теряет свою особенность, идентичность. Поэтому важно, чтобы каждый из нас помнил эти слова Господа. Быть не от мира сего означает не принадлежать ему, даже живя в самой его гуще. Это означает понимание, что ты являешься маленьким семенем, которое умирает в почве, но в должное время приносит обильный плод. В воскресном Евангелии Христос снова молится о нас. Он знает, сколько опасностей в жизни подстерегает верных и саму Церковь Божию. Этот евангельский отрывок часто комментируют, подчеркивая, что самой большой опасностью в общине является разделение. Из этого слова возникла особая харизма в церкви, например, движение фокаляров «Кьяры Любич», и родилось множество песен, звучащих на наших литургиях. Однако, если мы прочитаем сегодняшний отрывок более внимательно, то увидим, что в молитве Иисуса есть и другие не менее важные аспекты. Обращаясь к Небесному Отцу, Иисус просит: «Соблюди их». Господь знает, что мы нуждаемся в постоянной заботе Бога. Быть едиными значит находиться под опекой Бога. Но на это требуется наше согласие. Никто, даже Бог, не сможет защитить нас, если мы не захотим этого. «Господь, сотворивший тебя, не спасет тебя без твоего согласия», пишет святой Августин. Итак, заботиться друг о друге, быть едиными и не потерять никого – вот достойная цель для церкви и для каждого из нас.

0: Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
1: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трансмиттимус миссе celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
2: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
3: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
4: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
5: Celebramos Misam de Sancto Ioannis, Pape et Martiris, cum prefazione prima de Sanctis Martiribus et prece Eucharistica prima.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви седьмое воскресенье Пасхи, особым образом посвященное духовному значению единства в церкви и познанию троичной природы Бога. Господь Бог – Вседержитель. Он пожелал, чтобы все Его творение стало едино с Ним, а для этого нам, христианам, необходимо взять на себя ответственность за весь сотворенный Богом мир, за всю человеческую семью. Мы же должны помнить, что до вторжения в мир греха в нем царила первозданная гармония. Вспомним сегодня святителя Василия Великого. Он писал: «У людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек нашего естества». Итак, единство начинается с сознания необходимости нашего уподобления подлинному образу Божию, заложенному в наших сердцах самим Творцом, дабы мы могли возрастать. В современном человеческом обществе слабые и беззащитные, дети и женщины, бедные и престарелые постоянно подвергаются насилию, и это обстоятельство побуждает христиан открыть свои уста и единым голосом восстать против всякого рода насилия. Именно в этом и заключается единство, устремленное к осуществлению подлинного общения со всеми теми, кто отвечает на призыв Иисуса Христа к борьбе со злом, которое господствует сегодня в мире. Иисус Христос снова и снова возносит свою молитву Отцу, дабы Его голос был услышан. Полученные нами слова Бога должны не только провозглашаться, но и притворяться в жизнь. И только так мир узнает, что мы воистину суть ученики единого Бога и уверует в того, кого послал Отец ради спасения мира. Сестры и братья, на земле нет такого единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое истинное единство нашлось бы только на небе. На небе несравненная любовь Пресвятой Троицы, Отца, Сына, Духа Святого. Эта любовь соединяет три лица в единое существо, так что уже не три Бога, но единый Бог, живущий триединой жизнью. Тайна Троицы до конца непостижима нами, ибо превосходит возможности нашего разума, но непостижимая через веру и жизнь по вере непрестанно открывается нам, становясь источником вечной жизни. Вера глубже и проникновение нашего рассудка. Вера зовет нас к постижению божественных тайн не путем каких-то логических, научных исследований, а путем пребывания в Слове Иисуса Христа. Так и написано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». На этом пути пребывания в Слове Иисуса Христа человека встречает Бог и вселяется в душу его. И тогда перед человеком встает беспредельная полнота, полнота и истина божественного бытия, которая есть не что иное, как любовь Бога к нам. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем Христос и молился Небесному Отцу. «Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет. И слава Богу за все».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Университеты предназначены для целостного образования человека, включающего его интеллектуальные и нравственные аспекты, ответственность, свободу и стремление к общему благу. Они выпускают из своих стен людей, умеющих основательно мыслить, вести открытый диалог и поступать по справедливости. В послании по случаю 60-летнего юбилея Боливийского католического университета Святого Павла Папа Лев XIV напоминает о призвании университетов в целом и, в частности, католических вузов. Университетское образование – не то же самое, что обретение технических знаний и утилитаристских сведений. Прежде всего, академические сообщества содействуют защите и продвижению достоинства человека и культурного наследия посредством научного поиска. Папа остановился в особенности на девизе Боливийского католического университета «Veritas in Caritate». Он выражает понимание миссии университетов как таковых в свете веры. Для христианской традиции истина не просто интеллектуальный идеал или абстрактная концепция. Она идентифицируется с самой личностью Иисуса Христа, подчеркивает Святейший Отец. Таким образом, Caritas in Veritate выражает призвание академической общины, стремящейся объединить знания и жизнь, ум и этику, веру и разум, академический уровень и гражданскую ответственность.

14 мая в городе Сан-Джованни-Ла-Пунта на Сицилии состоялась заупокойная месса по сестре Надир Сантуш-да-Сильва, кармелитке из Бразилии, погибшей 11 мая на побережье при попытке спасти сестер своей общины во время внезапного шторма. Евхаристическое богослужение в церкви святого Иоанна Крестителя возглавил архиепископ Катании, монсеньор Луиджи Рена. Сестра Надир принадлежала к конгрегации кармелиток «Посланниц Святого Духа». Она родилась 10 августа 1980 года в Бразилии, в штате Баия. Ее путь к вере был отмечен глубокими внутренними поисками и радикальным обращением, о чем свидетельствуют ее духовные наставники. По их словам, она не принимала духовной посредственности, но неизменно стремилась к полноте и подлинности отношений с Богом. В своей монашеской жизни сестра Надир руководствовалась словами святого Иоанна Павла II, ставшими для нее духовным девизом: «Любовь помогла мне понять все». Трагедия произошла во время отдыха сестер у моря. Внезапные волны накрыли монахинь, находившихся у самой кромки воды. Сестра Надир без колебаний первой бросилась на помощь своим сестрам. Ей удалось спасти сестер, однако, потеряв силы, она ушла под воду. Несмотря на попытку одной из монахинь вытащить ее на берег, спасти сестру Надир не удалось. Смерть монахини вызвала глубокую скорбь по всей Италии и в ее родной Бразилии. Вместе с тем ее гибель воспринимается как свидетельство жизни, полностью отданной Богу и ближним, вплоть до дара собственной жизни. Последние минуты монахини стали выражением той жизни, которую она сама описывала как путь любви и самоотдачи. В этом ключе ее уход воспринимается Церковью как свидетельство евангельских слов «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Прощание с сестрой Надир на Сицилии, земле, которую она особенно любила, стало не только моментом скорби, но и молитвенного размышления о смысле жертвы, любви и верности призванию до конца. У входа в храм сестры ее конгрегации приняли гроб с телом усопшей и внесли его внутрь на своих плечах, как знак благодарности и как отголосок той заботы, какой она сама их сопровождала.

В сегодняшнее седьмое воскресенье Пасхи Церковь напоминает верующим, что призвание учеников Иисуса – пребывать в Боге. Нам не нужно завоевывать Его любовь. Это дар, и поэтому Он нам ничего не стоит. Следовательно, наша главная задача заключается в том, чтобы пребывать соединенными с Ним, как ветви с виноградной лозой. Это может быть сделано в той мере, в какой мы даем любовь другим. Чем больше любовь к Богу распространяется в нашей жизни, тем больше она охватывает ближних и изменяет их жизнь. В этот момент мы ощущаем силу, с которой распространяется эта любовь. Нужно всего лишь доброе слово, теплая улыбка, жест приветствия, сердечная молитва для распространения той любви, которую мы получили без каких-либо заслуг с нашей стороны. Тогда радость входит в наше сердце, и мы становимся по-настоящему учениками и свидетелями Господа Иисуса Христа, какими были апостолы после воскресения Учителя. Сегодняшнее первое чтение из книги «Деяний апостольских» говорит, что Бог избирает Своих учеников совершенно разными путями. Есть призвание Петра и первых апостолов, о котором рассказывается торжественно, и есть призвание Матфея, призванного следовать за Христом как бы случайно. Но каким бы ни был этот путь, для всех апостолов есть особое призвание – возвещать то, что они слышали, и свидетелями чему стали в своем общении с Иисусом. То, что важно в очах Бога, это время, которое мы посвящаем Ему. Матфей, чье имя на еврейском языке означает «дар Божий», является одним из первых учеников Иисуса. Об этом апостоле ничего не говорится в Евангелии. Его имя упоминается лишь в Деяниях апостольских, в описании человека, избранного на место 12-го апостола, Иуды. Святой Матфей был глубоко предан Иисусу. Все его знали как одного из тех, кто последовал за Учителем с самого начала. Но кроме этого эпизода избрания, Матфей остается для нас великим незнакомцем. Он не написал ни Евангелия, ни послания. Нам неизвестны какие-либо подробности его миссионерской жизни. Но он – апостол Иисуса Христа, один из 12 избранных. Новый апостол переживает с собратьями ослепительный опыт Пятидесятницы, прежде чем пойти, как и другие, по дорогам мира проповедовать Евангелие спасения. Тот факт, что Матфей занял место, оставленное пустым после Иуды, символически открывает для нас бремя и честь занять это место и стать апостолами в мире, где мало апостолов, в мире, который жаждет спасения. В это воскресенье Церковь предлагает нам второе литургическое чтение из первого послания святого Иоанна. Апостол наставляет: «Любовь к Богу будет подлинной, лишь когда она заменит собой страх. Если у нас есть Бог, который возлюбил нас первыми и продолжает любить нас, даже несмотря на наши недостатки и слабости, чего же нам бояться?» К сожалению, образ Бога, всемогущего в гневе, а не в милосердии, все еще трудно искоренить из представления многих верующих. Когда отношения между родителями и детьми основаны на страхе, едва ли в этом случае можно говорить о любви. Но так не должно быть для детей Божьих. День суда, о котором говорит апостол Иоанн, это встреча с любовью Отца, который Иисус учил во время своего служения на земле. Совершенство любви – это упование на Бога в судный день, ибо Господь относится ко всем верующим как к возлюбленным детям.

Святой Иоанн является также автором сегодняшнего евангельского отрывка. Прослушаем его. «В то время Иисус возвел свои очи на небо и сказал: „Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Господь напоминает нам, что Его ученики не от мира сего, как и Он Сам. Это означает, что хотя наша жизнь проходит в мире, мы не должны принимать его логику. Мы не принадлежим к этому миру. Когда христианин начинает мыслить мирскими критериями, он смешивается с массой и теряет свою особенность, идентичность. Поэтому важно, чтобы каждый из нас помнил эти слова Господа. Быть не от мира сего означает не принадлежать ему, даже живя в самой его гуще. Это означает понимание, что ты являешься маленьким семенем, которое умирает в почве, но в должное время приносит обильный плод. В воскресном Евангелии Христос снова молится о нас. Он знает, сколько опасностей в жизни подстерегает верных и саму Церковь Божию. Этот евангельский отрывок часто комментируют, подчеркивая, что самой большой опасностью в общине является разделение. Из этого слова возникла особая харизма в церкви, например, движение фокаляров Кьяры Любич, и родилось множество песен, звучащих на наших литургиях. Однако, если мы прочитаем сегодняшний отрывок более внимательно, то увидим, что в молитве Иисуса есть и другие не менее важные аспекты. Обращаясь к Небесному Отцу, Иисус просит: «Соблюди их». Господь знает, что мы нуждаемся в постоянной заботе Бога. Быть едиными значит находиться под опекой Бога. Но на это требуется наше согласие. Никто, даже Бог, не сможет защитить нас, если мы не захотим этого. «Господь, сотворивший тебя, не спасет тебя без твоего согласия», пишет святой Августин. Итак, заботиться друг о друге, быть едиными и не потерять никого – вот достойная цель для церкви и для каждого из нас.

Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 18 мая католическая церковь чтит память святого мученика Иоанна I, папы Римского. Понтификат папы Иоанна I приходится на первую половину VI века. Это было начало действия эдикта византийского императора о преследовании людей, исповедующих арианство. Король остготов Теодорих, будучи сам арианцем, силой обязал папу Иоанна стать послом и направил его к императору Юстину, чтобы добиться отмены или смягчения мер против еретиков-арианцев. Задача их, по сути дела, состояла в том, чтобы добиться благосклонности императора. Папу Иоанна приняли с большими почестями, он лично провел праздничную коронацию императора по случаю праздника Пасхи. Однако, вернувшись в Равенну, большая часть посольства, в том числе и папа Иоанн I, угодили в тюрьму, где 18 мая 526 года папа Иоанн умер, канонизирован как мученик за веру. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу священника Джеймса Эдмистона. Он работал в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Умер 18 мая 2008 года. Господи, очисти меня от грехов моих.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 17 мая после воскресной Богородичной молитвы Святейший Отец затронул две важнейшие темы современности – вызовы искусственного интеллекта в сфере масс-медиа и защиту окружающей среды в условиях военных конфликтов. Епископ Рима напомнил, что 17 мая во многих странах мира отмечался Всемирный день социальных коммуникаций. В этом году папа посвятил его теме «Сберечь голоса и лица людей». В контексте стремительного технологического прогресса Святейший Отец обратился к медиасообществу с важным призывом. В нынешнюю эпоху искусственного интеллекта я призываю всех активно содействовать развитию таких форм коммуникации, которые неизменно уважают истину о человеке. Именно на эту истину должно быть ориентировано любое технологическое новшество. С 17 мая до следующего воскресенья в церкви проходит неделя «Лаудато Си», посвященная заботе о творении и вдохновленная энцикликой Папы Франциска. Лев XIV отметил, что этот период совпадает с юбилейным годом святого Франциска Ассизского, наставлявшего о мире с Богом, ближними и со всем творением. Святейший Отец с горечью констатировал, что глобальные геополитические конфликты напрямую бьют по будущему планеты. К сожалению, в последние годы из-за войн прогресс в этой области значительно замедлился. Поэтому я призываю членов движения «Лаудато Си» и всех, кто трудится на благо целостной экологии, возобновить свои усилия. Забота о мире – это забота о жизни. В конце встречи папа тепло приветствовал римлян и группы паломников, собравшихся на площади Святого Петра. Среди них он особо выделил оркестры из Германии, братство Сант-Антону де Монти из корсиканского города Аяччо, студентов университета Монтаны из США, а также итальянских верующих, молодежь из Оппи до Мамертины, аниматоров из Лоренцаги, епархии Конкордии, Порденоне и подростков, принимающих таинство миропомазания в епархии Генуи. Лев XIV пожелал всем доброго воскресенья и благословил на предстоящую неделю.

Два ватиканских ведомства, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни и Департамент служения целостному развитию человека опубликовали совместный документ «Целостная экология в жизни семьи». Документ опирается на тексты Папы Франциска «Laudato si, fratelli tutti, amoris Laetitia, gaudete et exultate» и «Laudate Deum». В 7 главах, посвященных различным аспектам семейной жизни и экологического домостроительства, предлагается не только изложение учительства Франциска, но и применение этих положений в конкретной жизни и действиях, вопросы для размышлений и дискуссии. Так, например, глава «Прислушаться к крику земли» заканчивается вопросами для семейного обсуждения об отношении к бытовым отходам, об экономии энергии, о ситуациях, порождающих неравенство и так далее. Предлагаются такие конкретные действия, как обучение детей заботе о животных, более частое использование общественного транспорта, сбор дождевой воды, дифференциация отходов, установка солнечных батарей. Особого внимания заслуживает вторая глава «Прислушаться к крику бедных и уязвимых». В ее основу положена цитата из энциклики «Laudato Si»: «Не может быть искренним чувство тесного союза с другими существами природы, если при этом в сердце нет нежности, сострадания и беспокойства о других людях». Очевидна непоследовательность тех, кто борется с торговлей исчезающими видами животных, но при этом совершенно безразличен к торговле людьми, не интересуется бедными или намерен уничтожить другого человека, неприятного ему. Бог – это Бог жизни, заповедь «не убий» и неприкосновенное достоинство человека, продемонстрированное в воплощении Иисуса, обязывают нас заботиться о жизни человека, всех наших братьев и сестер, с особым предпочтением к бедным и к беззащитным, к тем, у кого нет голоса, кто отвержен и подвергается опасности. Угроза человеческой жизни, говорится далее в этой главе, исходит в частности от идеологий, законов и поступков, противоречащих жизни. Так, демографический рост сегодня считается угрозой. В действительности же угроза исходит от чрезмерного потребительства, от загрязнения окружающей среды, от культуры отбросов, от стремления господствовать над человеческим телом вплоть до технологических манипуляций. Угрозу представляет попрание права на жизнь и на естественную смерть. Искусственное оплодотворение, использование человеческих эмбрионов для научных опытов, а также активная пропаганда правительствами государств аборта и стерилизации. Навязывание контроля над рождаемостью. Это ведет к гибели бесчисленного множества детей, которым отказано в праве на рождение, на главный дар творения, в праве на жизнь. С этим менталитетом тесно связаны страх и враждебность по отношению к инвалидности и евгеническая ментальность, равно как и попытки стереть половые различия, поскольку утрачена способность жить с ними. В разделе для семейного обсуждения предлагаются следующие вопросы. Достаточно ли мы говорим детям о необходимости защищать человеческую жизнь от аборта, суррогатного материнства и эвтаназии? Обеспечивается ли достаточная помощь в зонах военных действий для женщин-жертв сексуального насилия? Как мы относимся к ситуациям крайней нужды людей, которых встречаем на нашем пути? В списке конкретных действий в этом разделе есть, в частности, предложение пригласить нуждающегося человека к себе домой для совместной трапезы, помолиться о торжестве культуры жизни и культуры встречи, оказать духовную и практическую помощь супружеским парам, переживающим бесплодие, и тем, кто решил прибегнуть к усыновлению ребенка.

0: Папа Лев принял в апостольском дворце представителей итальянских банков и кредитных организаций и призвал их сделать милосердие основным принципом стратегических решений, особенно в эпоху цифровизации и алгоритмических систем. Святейший Отец напомнил, что в банк прежде всего приходят не капиталы, а люди, нуждающиеся в помощи. Банковская система на протяжении веков оказывалась в центре мощных процессов экономического и социального развития. И сегодня она стоит перед выбором – либо содействовать справедливому перераспределению благ, либо потворствовать эгоистичному накоплению богатства, ведущему к неравенству и нищете. Говоря о технологическом вызове, епископ Рима отметил, что высокий уровень компьютеризации финансовых инструментов порождает все более сложные и обезличенные формы взаимодействия. Сотрудники банков и финансовых структур призваны помогать своим клиентам, чтобы те не чувствовали себя потерянными, брошенными на произвол алгоритмических систем, сказал папа. За этими системами должны стоять люди, готовые слушать и стремящиеся делать добро. Кроме того, банки, способные формировать среду, в которой прибыль и солидарность не противоречат друг другу, а разумное и нравственно ответственное использование ресурсов обеспечивает устойчивый рост. В конце встречи Святейший Отец поблагодарил банковские фонды за поддержку гуманитарных и культурных начинаний, призвав никогда не забывать о милосердии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы.
5: Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли присутствовать на церемонии заключения однополого гражданского брака, если речь идет о близком человеке, члене семьи. Как относиться к подобным союзам?

0: В документе Конгрегации вероучения «Рассуждения о проектах узаконивания союзов между гомосексуальными лицами», этот документ восходит к 2003 году, утверждается: там, где закон признает гомосексуальные союзы или приравнивает их к браку, наделяя характерными для него правами, надлежит противостоять этому ясно и решительно. Необходимо воздерживаться от какого бы то ни было способа формального соучастия в продвижении или в применении столь неправедных законов, а также, насколько это возможно, от материального содействия в плане его применения. В этой сфере каждый может отстаивать свое право на отказ по соображениям совести. Таким образом, участвовать в церемонии заключения однополого брака недопустимо. Это участие будет противоречить христианскому свидетельству. Присутствие на церемонии, которая как таковая является оскорблением Богу-Творцу, выглядело бы как молчаливое одобрение. В процитированном нами документе упоминаются африканские мученики, которые предпочли смерть подчинению похоти короля. Сегодня, как и прежде, исповедание Христа требует героических поступков. Как христианин должен относиться к подобным союзам? На этот счет интересно суждение Папского совета по душепопечению о семье в документе 2000 года «Семья, брак и фактические союзы». Фактические союзы, о которых идет речь, это, по сути, сожительства, в которых партнеры не желают брать на себя обязательства брака, но хотят иметь права, проистекающие из брака. Необходимо четко различать между публичными и частными интересами, говорится в документе. В первом случае общество и общественные институты обязаны защищать его, то есть институт брака, и продвигать. Во втором случае государство должно ограничиться обеспечением свободы. Когда речь идет о публичном интересе, мы имеем дело с публичным правом. То, что отвечает частным интересам, напротив, должно быть помещено в частный контекст. Брак и семья представляют публичный интерес. Это основная ячейка общества и государства. И, как таковые, они должны быть признаны и защищены. И далее. Двое или более людей могут решить проживать вместе, вступая либо не вступая в сексуальные отношения. Однако это не является поводом к тому, чтобы такое сожительство приобретало публичный интерес. Фактические союзы – это следствие частных поступков, и они должны оставаться на том же частном уровне. Их публичное признание или приравнивание к браку с вытекающим из этого возведением частных интересов в ранг интересов публичных было бы нанесением ущерба семье, основанной на браке. В браке мужчина и женщина создают взаимный союз на всю жизнь. Союз, по своей природе, направленный на благо супругов, на продолжение рода и воспитание детей. В отличие от фактических союзов, в браке люди публично и формально принимают на себя обязательства и ответственность, значимые для общества и подлежащие правовой сфере. Брак, согласно учению католической церкви, может существовать только между мужчиной и женщиной. Свободный союз, основанный на сексуальных отношениях, является, согласно катехизису, проступком против достоинства брака, а лица, имеющие гомосексуальные наклонности, как и все люди, не состоящие в браке, призваны к целомудрию.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 18 мая, Католическая Церковь чтит память святого мученика Иоанна I, Папы Римского. Понтификат Папы Иоанна I приходится на первую половину VI века. Это было начало действия эдикта византийского императора о преследовании людей, исповедующих арианство. Король остготов Теодорих, будучи сам арианцем, силой обязал папу Иоанна стать послом и направил его к императору Юстину, чтобы добиться отмены или смягчения мер против еретиков-арианцев. Задача их, по сути дела, состояла в том, чтобы добиться благосклонности императора. Папу Иоанна приняли с большими почестями, он лично провел праздничную коронацию императора по случаю праздника Пасхи. Однако, вернувшись в Равенну, большая часть посольства, в том числе и папа Иоанн I, угодили в тюрьму, где 18 мая 526 года папа Иоанн умер, канонизирован как мученик за веру. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу священника Джеймса Эдмистона. Он работал в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Умер 18 мая 2008 года. Господи, очисти меня от грехов моих.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 17 мая после воскресной Богородичной молитвы Святейший Отец затронул две важнейшие темы современности – вызовы искусственного интеллекта в сфере масс-медиа и защиту окружающей среды в условиях военных конфликтов. Епископ Рима напомнил, что 17 мая во многих странах мира отмечался Всемирный день социальных коммуникаций. В этом году папа посвятил его теме «Сберечь голоса и лица людей». В контексте стремительного технологического прогресса Святейший Отец обратился к медиасообществу с важным призывом. В нынешнюю эпоху искусственного интеллекта я призываю всех активно содействовать развитию таких форм коммуникации, которые неизменно уважают истину о человеке. Именно на эту истину должно быть ориентировано любое технологическое новшество. С 17 мая до следующего воскресенья в церкви проходит неделя «Лаудато Си», посвященная заботе о творении и вдохновленная энцикликой Папы Франциска. Лев XIV отметил, что этот период совпадает с юбилейным годом святого Франциска Ассизского, наставлявшего о мире с Богом, ближними и со всем творением. Святейший Отец с горечью констатировал, что глобальные геополитические конфликты напрямую бьют по будущему планеты. К сожалению, в последние годы из-за войн прогресс в этой области значительно замедлился. Поэтому я призываю членов движения «Лаудато Си» и всех, кто трудится на благо целостной экологии, возобновить свои усилия. Забота о мире – это забота о жизни. В конце встречи папа тепло приветствовал римлян и группы паломников, собравшихся на площади Святого Петра. Среди них он особо выделил оркестры из Германии, братство Сант-Антону де Умонти из корсиканского города Аяччо, студентов университета Монтаны из США, а также итальянских верующих, молодежь из Оппи Дома Мертины, аниматоров из Лоренцаги, епархии Конкордии Проденоне и подростков, принимающих таинство миропомазания в епархии Генуи. Лев XIV пожелал всем доброго воскресенья и благословил на предстоящую неделю.

Два ватиканских ведомства, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни и Департамент служения целостному развитию человека опубликовали совместный документ «Целостная экология в жизни семьи». Документ опирается на тексты Папы Франциска «Laudato si, fratelli tutti, amoris Laetitia, gaudete et exultate» и «Laudate Deum». В 7 главах, посвященных различным аспектам семейной жизни и экологического домостроительства, предлагается не только изложение учительства Франциска, но и применение этих положений в конкретной жизни и действиях, вопросы для размышлений и дискуссии. Так, например, глава «Прислушаться к крику земли» заканчивается вопросами для семейного обсуждения об отношении к бытовым отходам, об экономии энергии, о ситуациях, порождающих неравенство и так далее. Предлагаются такие конкретные действия, как обучение детей заботе о животных, более частое использование общественного транспорта, сбор дождевой воды, дифференциация отходов, установка солнечных батарей. Особого внимания заслуживает вторая глава «Прислушаться к крику бедных и уязвимых». В ее основу положена цитата из энциклики «Laudato Si»: «Не может быть искренним чувство тесного союза с другими существами природы, если при этом в сердце нет нежности, сострадания и беспокойства о других людях». Очевидна непоследовательность тех, кто борется с торговлей исчезающими видами животных, но при этом совершенно безразличен к торговле людьми, не интересуется бедными или намерен уничтожить другого человека, неприятного ему. Бог – это Бог жизни, заповедь «не убий» и неприкосновенное достоинство человека, продемонстрированное в воплощении Иисуса, обязывают нас заботиться о жизни человека, всех наших братьев и сестер, с особым предпочтением к бедным и к беззащитным, к тем, у кого нет голоса, кто отвержен и подвергается опасности. Угроза человеческой жизни, говорится далее в этой главе, исходит в частности от идеологий, законов и поступков, противоречащих жизни. Так, демографический рост сегодня считается угрозой. В действительности же угроза исходит от чрезмерного потребительства, от загрязнения окружающей среды, от культуры отбросов, от стремления господствовать над человеческим телом вплоть до технологических манипуляций. Угрозу представляет попрание права на жизнь и на естественную смерть. Искусственное оплодотворение, использование человеческих эмбрионов для научных опытов, а также активная пропаганда правительствами государств аборта и стерилизации. Навязывание контроля над рождаемостью. Это ведет к гибели бесчисленного множества детей, которым отказано в праве на рождение, на главный дар творения, в праве на жизнь. С этим менталитетом тесно связаны страх и враждебность по отношению к инвалидности и евгеническая ментальность, равно как и попытки стереть половые различия, поскольку утрачена способность жить с ними. В разделе для семейного обсуждения предлагаются следующие вопросы. Достаточно ли мы говорим детям о необходимости защищать человеческую жизнь от аборта, суррогатного материнства и эвтаназии? Обеспечивается ли достаточная помощь в зонах военных действий для женщин-жертв сексуального насилия? Как мы относимся к ситуациям крайней нужды людей, которых встречаем на нашем пути? В списке конкретных действий в этом разделе есть, в частности, предложение пригласить нуждающегося человека к себе домой для совместной трапезы, помолиться о торжестве культуры жизни и культуры встречи, оказать духовную и практическую помощь супружеским парам, переживающим бесплодие, и тем, кто решил прибегнуть к усыновлению ребенка.

0: Папа Лев принял в апостольском дворце представителей итальянских банков и кредитных организаций и призвал их сделать милосердие основным принципом стратегических решений, особенно в эпоху цифровизации и алгоритмических систем. Святейший Отец напомнил, что в банк прежде всего приходят не капиталы, а люди, нуждающиеся в помощи. Банковская система на протяжении веков оказывалась в центре мощных процессов экономического и социального развития. И сегодня она стоит перед выбором – либо содействовать справедливому перераспределению благ, либо потворствовать эгоистичному накоплению богатства, ведущему к неравенству и нищете. Говоря о технологическом вызове, епископ Рима отметил, что высокий уровень компьютеризации финансовых инструментов порождает все более сложные и обезличенные формы взаимодействия. Сотрудники банков и финансовых структур призваны помогать своим клиентам, чтобы те не чувствовали себя потерянными, брошенными на произвол алгоритмических систем, сказал папа. За этими системами должны стоять люди, готовые слушать и стремящиеся делать добро. Кроме того, банки, способные формировать среду, в которой прибыль и солидарность не противоречат друг другу, а разумное и нравственно ответственное использование ресурсов обеспечивает устойчивый рост. В конце встречи Святейший Отец поблагодарил банковские фонды за поддержку гуманитарных и культурных начинаний, призвав никогда не забывать о милосердии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли присутствовать на церемонии заключения однополого гражданского брака, если речь идет о близком человеке, члене семьи. Как относиться к подобным союзам?

0: В документе Конгрегации вероучения «Рассуждения о проектах узаконивания союзов между гомосексуальными лицами», этот документ восходит к 2003 году, утверждается: там, где закон признает гомосексуальные союзы или приравнивает их к браку, наделяя характерными для него правами, надлежит противостоять этому ясно и решительно. Необходимо воздерживаться от какого бы то ни было способа формального соучастия в продвижении или в применении столь неправедных законов, а также, насколько это возможно, от материального содействия в плане его применения. В этой сфере каждый может отстаивать свое право на отказ по соображениям совести. Таким образом, участвовать в церемонии заключения однополого брака недопустимо. Это участие будет противоречить христианскому свидетельству. Присутствие на церемонии, которая как таковая является оскорблением Богу-Творцу, выглядело бы как молчаливое одобрение. В процитированном нами документе упоминаются африканские мученики, которые предпочли смерть подчинению похоти короля. Сегодня, как и прежде, исповедание Христа требует героических поступков. Как христианин должен относиться к подобным союзам? На этот счет интересно суждение Папского совета по душепопечению о семье в документе 2000 года «Семья, брак и фактические союзы». Фактические союзы, о которых идет речь, это, по сути, сожительства, в которых партнеры не желают брать на себя обязательства брака, но хотят иметь права, проистекающие из брака. «Необходимо четко различать между публичными и частными интересами», говорится в документе. «В первом случае общество и общественные институты обязаны защищать его», то есть институт брака, «и продвигать. Во втором случае государство должно ограничиться обеспечением свободы». Когда речь идет о публичном интересе, мы имеем дело с публичным правом. То, что отвечает частным интересам, напротив, должно быть помещено в частный контекст. Брак и семья представляют публичный интерес. Это основная ячейка общества и государства. И, как таковые, они должны быть признаны и защищены. И далее. Двое или более людей могут решить проживать вместе, вступая либо не вступая в сексуальные отношения. Однако это не является поводом к тому, чтобы такое сожительство приобретало публичный интерес. Фактические союзы – это следствие частных поступков, и они должны оставаться на том же частном уровне. Их публичное признание или приравнивание к браку с вытекающим из этого возведением частных интересов в ранг интересов публичных было бы нанесением ущерба семье, основанной на браке. В браке мужчина и женщина создают взаимный союз на всю жизнь. Союз, по своей природе, направленный на благо супругов, на продолжение рода и воспитание детей. В отличие от фактических союзов, в браке люди публично и формально принимают на себя обязательства и ответственность, значимые для общества и подлежащие правовой сфере. Брак, согласно учению католической церкви, может существовать только между мужчиной и женщиной. Свободный союз, основанный на сексуальных отношениях, является, согласно катехизису, проступком против достоинства брака, а лица, имеющие гомосексуальные наклонности, как и все люди, не состоящие в браке, призваны к целомудрию.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 18 мая, католическая церковь чтит память святого мученика Иоанна I, папы Римского. Понтификат папы Иоанна I приходится на первую половину VI века. Это было начало действия эдикта византийского императора о преследовании людей, исповедующих арианство. Король остготов Теодорих, будучи сам арианцем, силой обязал папу Иоанна стать послом и направил его к императору Юстину, чтобы добиться отмены или смягчения мер против еретиков-арианцев. Задача их, по сути дела, состояла в том, чтобы добиться благосклонности императора. Папу Иоанна приняли с большими почестями, он лично провел праздничную коронацию императора по случаю праздника Пасхи. Однако, вернувшись в Равенну, большая часть посольства, в том числе и папа Иоанн I, угодили в тюрьму, где 18 мая 526 года папа Иоанн умер, канонизирован как мученик за веру. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу священника Джеймса Эдмистона. Он работал в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Умер 18 мая 2008 года. Господи, очисти меня от грехов моих.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 17 мая после воскресной Богородичной молитвы Святейший Отец затронул две важнейшие темы современности – вызовы искусственного интеллекта в сфере масс-медиа и защиту окружающей среды в условиях военных конфликтов. Епископ Рима напомнил, что 17 мая во многих странах мира отмечался Всемирный день социальных коммуникаций. В этом году папа посвятил его теме «Сберечь голоса и лица людей». В контексте стремительного технологического прогресса Святейший Отец обратился к медиасообществу с важным призывом. В нынешнюю эпоху искусственного интеллекта я призываю всех активно содействовать развитию таких форм коммуникации, которые неизменно уважают истину о человеке. Именно на эту истину должно быть ориентировано любое технологическое новшество. С 17 мая до следующего воскресенья в церкви проходит неделя «Лаудато Си», посвященная заботе о творении и вдохновленная энцикликой Папы Франциска. Лев XIV отметил, что этот период совпадает с юбилейным годом святого Франциска Ассизского, наставлявшего о мире с Богом, ближними и со всем творением. Святейший Отец с горечью констатировал, что глобальные геополитические конфликты напрямую бьют по будущему планеты. К сожалению, в последние годы из-за войн прогресс в этой области значительно замедлился. Поэтому я призываю членов движения «Лаудато Си» и всех, кто трудится на благо целостной экологии, возобновить свои усилия. Забота о мире – это забота о жизни. В конце встречи папа тепло приветствовал римлян и группы паломников, собравшихся на площади Святого Петра. Среди них он особо выделил оркестры из Германии, братство Сант-Антону ди Монти из корсиканского города Аяччо, студентов университета Монтаны из США, а также итальянских верующих, молодежь из Оппи до Мамертины, аниматоров из Лоренцаги, епархии Конкордии, Порденоне и подростков, принимающих таинство миропомазания в епархии Генуи. Лев XIV пожелал всем доброго воскресения и благословил на предстоящую неделю.

Два ватиканских ведомства, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни и Департамент служения целостному развитию человека опубликовали совместный документ «Целостная экология в жизни семьи». Документ опирается на тексты Папы Франциска «Laudato si, fratelli tutti, amoris Laetitia, gaudete et exultate» и «Laudate Deum». В семи главах, посвященных различным аспектам семейной жизни и экологического домостроительства, предлагается не только изложение учительства Франциска, но и применение этих положений в конкретной жизни и действиях, вопросы для размышлений и дискуссии. Так, например, глава «Прислушаться к крику земли» заканчивается вопросами для семейного обсуждения об отношении к бытовым отходам, об экономии энергии, о ситуациях, порождающих неравенство и так далее. Предлагаются такие конкретные действия, как обучение детей заботе о животных, более частое использование общественного транспорта, сбор дождевой воды, дифференциация отходов, установка солнечных батарей. Особого внимания заслуживает вторая глава «Прислушаться к крику бедных и уязвимых». В ее основу положена цитата из энциклики «Laudato Si»: «Не может быть искренним чувство тесного союза с другими существами природы, если при этом все

человека, всех наших братьев и сестер, с особым предпочтением к бедным и к беззащитным, к тем, у кого нет голоса, кто отвержен и подвергается опасности. Угроза человеческой жизни, говорится далее в этой главе, исходит в частности от идеологий, законов и поступков, противоречащих жизни. Так, демографический рост сегодня считается угрозой. В действительности же угроза исходит от чрезмерного потребительства, от загрязнения окружающей среды, от культуры отбросов, от стремления господствовать над человеческим телом вплоть до технологических манипуляций. Угрозу представляет попрание права на жизнь и на естественную смерть. Искусственное оплодотворение, использование человеческих эмбрионов для научных опытов, а также активная пропаганда правительствами государств аборта и стерилизации, навязывание контроля над рождаемостью. Это ведет к гибели бесчисленного множества детей, которым отказано в праве на рождение, на главный дар творения, в праве на жизнь. С этим менталитетом тесно связаны страх и враждебность по отношению к инвалидности и евгеническая ментальность, равно как и попытки стереть половые различия, поскольку утрачена способность жить с ними. В разделе для семейного обсуждения предлагаются следующие вопросы. Достаточно ли мы говорим детям о необходимости защищать человеческую жизнь от аборта, суррогатного материнства и эвтаназии? Обеспечивается ли достаточная помощь в зонах военных действий для женщин-жертв сексуального насилия? Как мы относимся к ситуациям крайней нужды людей, которых встречаем на нашем пути? В списке конкретных действий в этом разделе есть, в частности, предложение пригласить нуждающегося человека к себе домой для совместной трапезы, помолиться о торжестве культуры жизни и культуры встречи, оказать духовную и практическую помощь супружеским парам, переживающим бесплодие, и тем, кто решил прибегнуть к усыновлению ребенка.

0: Папа Лев принял в апостольском дворце представителей итальянских банков и кредитных организаций и призвал их сделать милосердие основным принципом стратегических решений, особенно в эпоху цифровизации и алгоритмических систем. Святейший Отец напомнил, что в банк прежде всего приходят не капиталы, а люди, нуждающиеся в помощи. Банковская система на протяжении веков оказывалась в центре мощных процессов экономического и социального развития. И сегодня она стоит перед выбором – либо содействовать справедливому перераспределению благ, либо потворствовать эгоистичному накоплению богатства, ведущему к неравенству и нищете. Говоря о технологическом вызове, епископ Рима отметил, что высокий уровень компьютеризации финансовых инструментов порождает все более сложные и обезличенные формы взаимодействия. Сотрудники банков и финансовых структур призваны помогать своим клиентам, чтобы те не чувствовали себя потерянными, брошенными на произвол алгоритмических систем, сказал папа. За этими системами должны стоять люди, готовые слушать и стремящиеся делать добро. Кроме того, банки, способные формировать среду, в которой прибыль и солидарность не противоречат друг другу, а разумное и нравственно ответственное использование ресурсов обеспечивает устойчивый рост. В конце встречи Святейший Отец поблагодарил банковские фонды за поддержку гуманитарных и культурных начинаний, призвав никогда не забывать о милосердии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная
1: церковь. Церковь. Церковь.
2: Духовная. Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы.
5: Трудные вопросы.
4: Вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли присутствовать на церемонии заключения однополого гражданского брака, если речь идет о близком человеке, члене семьи. Как относиться к подобным союзам?

0: В документе Конгрегации вероучения «Рассуждения о проектах узаконивания союзов между гомосексуальными лицами», этот документ восходит к 2003 году, утверждается: там, где закон признает гомосексуальные союзы или приравнивает их к браку, наделяя характерными для него правами, надлежит противостоять этому ясно и решительно. Необходимо воздерживаться от какого бы то ни было способа формального соучастия в продвижении или в применении столь неправедных законов, а также, насколько это возможно, от материального содействия в плане его применения. В этой сфере каждый может отстаивать свое право на отказ по соображениям совести. Таким образом, участвовать в церемонии заключения однополого брака недопустимо. Это участие будет противоречить христианскому свидетельству. Присутствие на церемонии, которая как таковая является оскорблением Богу-Творцу, выглядело бы как молчаливое одобрение. В процитированном нами документе упоминаются африканские мученики, которые предпочли смерть подчинению похоти короля. Сегодня, как и прежде, исповедание Христа требует героических поступков. Как христианин должен относиться к подобным союзам? На этот счет интересно суждение Папского совета по душепопечению о семье в документе 2000 года «Семья, брак и фактические союзы». Фактические союзы, о которых идет речь, это, по сути, сожительства, в которых партнеры не желают брать на себя обязательства брака, но хотят иметь права, проистекающие из брака. Необходимо четко различать между публичными и частными интересами, говорится в документе. В первом случае общество и общественные институты обязаны защищать его, то есть институт брака, и продвигать. Во втором случае государство должно ограничиться обеспечением свободы. Когда речь идет о публичном интересе, мы имеем дело с публичным правом. То, что отвечает частным интересам, напротив, должно быть помещено в частный контекст. Брак и семья представляют публичный интерес. Это основная ячейка общества и государства. И, как таковые, они должны быть признаны и защищены. И далее. Двое или более людей могут решить проживать вместе, вступая либо не вступая в сексуальные отношения. Однако это не является поводом к тому, чтобы такое сожительство приобретало публичный интерес. Фактические союзы – это следствие частных поступков, и они должны оставаться на том же частном уровне. Их публичное признание или приравнивание к браку с вытекающим из этого возведением частных интересов в ранг интересов публичных было бы нанесением ущерба семье, основанной на браке. В браке мужчина и женщина создают взаимный союз на всю жизнь, союз по своей природе, направленный на благо супругов, на продолжение рода и воспитание детей. В отличие от фактических союзов, в браке люди публично и формально принимают на себя обязательства и ответственность, значимые для общества и подлежащие правовой сфере. Брак, согласно учению католической церкви, может существовать только между мужчиной и женщиной. Свободный союз, основанный на сексуальных отношениях, является, согласно катехизису, проступком против достоинства брака, а лица, имеющие гомосексуальные наклонности, как и все люди, не состоящие в браке, призваны к целомудрию.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».